0: Hallo everybody, hier ben ik dan in Chatuchak Park samen met mijn maat, ik. En we zijn hier een beetje rond aan lopen. Hier heb je 15...
1: Лично я, как заместитель главы, участвую в работе комиссии по делам несовершеннолетних. У нас такой комиссии в Союзе нет, но это городская, вы знаете, комиссия.
2: Happy birthday to you.

0: небольшой обзор на мяч сделаем. Вот там лодка эта.
1: Амина.
2: Это ты?

0: tiene la tercera, primera y tercera.
1: Жоренька, идем. Ты, короче, моим попчик.
2: Нету больше его. Все, нету.

0: feled él is uralkodik a Szentlélek keletségben, Isten mindörökkön örök.
1: Quindi mi sarei utile, non ho la ragione di hai un po' di tempo in questa settimana e voglio dire che lo
2: Сегодня у нас 21 января 2018 года. Вот я получила мой заказ из магазина «Многомарт», который заказывал.

0: съемка пошла. Давай руку. Коль, подай человеку руку на 2 секунды. А, вон, Вовка, Вовка.
1: Ready? Ready?

сейчас куплю игру, тут у меня ее нет просто. Я боюсь, боюсь, боюсь, очкую.

0: молодец. Ой, какие дети невоспитанные.
1: Мин.
2: Эдуард, Рахимов Тимур. Эдуард встает сюда, Тимур встает сюда.
3: Bom, meus amigos do Brasil, estamos mostrando para vocês aqui um sistema de aquedutos incas. Os incas eram os espertos.
4: Ele está dizendo que não havia roda, nem escrita, nem cavalos antes dos espanhóis.
5: It's just a short snatch.
6: Ну я по моим То есть раз-два снаружи и два снутри. Было раньше.

получает мега флешечку. В наше трудное время все не удержать в голове. Для этого как раз придуманы флешки.